0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сайбермаме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение

0: 20 лет желания богаты и подряд не совсем чересчур.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

высотам. Мимо пролетаю с ветерком, ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком, может быть, на дачу показаний, может, даже прямиком в дурдом. А я с утра гуляю в ресторане. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а и просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе в моем ли кабинете. Ты стояла, страх чуть живой, и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай поши, как в чистом

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

из ваших краев. Дни свободы мои подоспели вновь.

поют на перебой. Уезжаю, не знаю куда, что-то в сердце моем зазнобило. О любви за все эти года мало было, но все-таки было. Мало было,

Обязательно вернусь, меня никто не будет ждать. Я тихо в двери постучусь, откроет моя мать. И я увижу прядь волос, вся белая, как снег. Такую боль тебе принес через разлуку лет. И твои губы задрожат, глаза сверкнут слезой. Все возвращается назад, и я вернусь домой. И обниму прямо у дверей, прижмусь к тебе щекой. Так поцелуй меня скорей, вернулся твой родной.

твоим теплом. Прошу тебя лишь об одном, немножко помолчи и вытри слезы ты платком, за все меня прости.

0: Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.
1: Темной ночкой
0: на радио «Шансон».
2: Помню двор, занесенный снегом белым, пушистым.

снегом белый, пушистый. Ты стояла у дверцы голубого такси, у тебя на реснице.

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

вершине травы росы пьют, в вечерней тишине соловьи поют, влюбленным при луне душу радуют.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот друг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сука!

меня улетели листы, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: попала.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
6: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфет.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

языка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103,0 FM.
3: Тверь, 104,8 FM.

пришла зима. Когда любви сказал прощай, когда душа устала, мы с одиночеством заваривали чай, ты в дверь тихонько постучала.

каждого своя дорога в рай. Ни с чем ее одну не перепутать. Постелена она весенним утром и летним ветром нам наречена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога, не им судить, куда дорога мне. У каждого своя дорога в рай. Иду по ней и не спрашивай вечность, куда ведет нас эта бесконечность. А жизнь как спичка вспыхнет и прощай. У каждого своя дорога вверх. То замерзает, то несется быстро.

0: как спичка вспыхнет. И прощай.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Абакан 105.7.
3: Иркутск 105.6.
4: Воронеж 102.8.
1: Одна страна, одно радио. Шансон повсюду с вами.

равнодушно с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить. И

0: «Дорога» — символичное название композиции, прозвучавшей на волне хорошего радио в начале часа. Дорогу длиной в 26 лет мы прошли и останавливаться не собираемся. Разумеется, при вашей деятельной поддержке. С днем рождения, радио «Шансон». И спасибо всем тем, кто недавно к нам присоединился и давным-давно вместе с нами, и даже с самого-самого начала. Вы слушаете хорошие песни на хорошем радио. Ну, а в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем сегодня вместе.
1: Это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Что-то было, но не было цели до того,

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

0: Я говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

с тобой. Как же я на волне хорошего радио. Ну а дальше к нам присоединится Афина, которая уже час тому назад, хотя в Москве всего 7 утра, час назад уже оставила поздравление радио «Шансон» с днем рождения. И сегодня, кстати говоря, для любимого радио презентует абсолютно новую композицию в программе «Только для вас». Ее услышите, она посвящена радио «Шансон» будет. Так что в 15 часов по московскому времени композицию Афины обязательно новую сможете оценить. Ну а пока, девочки рулят на хорошем радио.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Я хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу. Кроме тебя никто мне

положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Валерий Курас про самолетик маленький, но свой, на волне хорошего радио. Чем хвалится Евгений Григорьев? А новой песней хвалится, потому что, говорит, сон как-то приснился. Сон как фильм, в котором звучала песня. Проснулся, а в голове крутятся три слова. «Не теряйте любимых». Строчка потянула за собой другие, как водится. Вот так появилось стихотворение. И, говорит, в итоге песня получилась и про него тоже. «Не теряйте любимых», так она называется. И во всемирной паутине уже можно ознакомиться. А на шансоне только так звучит. Ямочки.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить, все радостью дыша, со всех, кого

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: «Радио Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, мы уж точно подобрали день и подобрали климат, когда можно будет под любимые песни энергично потанцевать до нескольких часов подряд, да получить заряд отличного настроения. Это все про нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной Лайф-арене мы собираемся. Самые доступные билеты, конечно, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника и много...

0: Ньюсом.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы страны в конце августа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости. Он уточнил, что сейчас заканчиваются производственные циклы по выпуску вакцинных препаратов. А их производство стартовало в марте, сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила рекомендации по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Напомню, ранее академик РАН Геннадий Онищенко для профилактики ОРВИ и гриппа призвал ввести в каждой школе утренние фильтры с измерением температуры. На знаках парковки предложили заменить латинскую букву «П» на русскую. По мнению депутата Госдумы Каплана Паниша, это логичное продолжение политики укрепления национальной идентичности русского языка и его символов. Как пишет РИА Новости, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно документу, вывески и указатели должны переводиться на русский язык. При этом на дорожных знаках до сих пор используется латинская буква «П» для обозначения парковки от английского «паркинг». Паниш отметил, что замена букв сделает знаки более соответствующими национальной культуре и будет способствовать популяризации русского языка. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейку, юань – 12 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

«Бессовестно счастливое» название этой композиции на хорошем радио. И мы «Бессовестно счастливые» радио «Шансон». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работаем на 1700 городов в нашей стране и далеко за ее пределами. А благодаря интернету и на весь мир распространяем свой сигнал. Главное настроиться, если захотите. А вы точно захотите быть вместе с нами в наш 26-й день рождения. Почему? Потому что музыки много, а шансон один. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Всех нас с праздником.

ошибки первые детские мои. Не о том жалею я,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

на шансоне. Пей, гуляй, веселись. Но самим воровайкам, конечно, сейчас не до особого веселья. На этой неделе девчонки не только выступали, но и в студии очень так серьезно поработали, записывали новый звуковой материал. И, как сами выразились, чтобы мы ждали крутые новинки от воровайек. Вот вопрос возникает только, успеют ли эти новинки выпустить летом или все-таки премьеры состоятся осенью. Поживем, как говорится, увидим и услышим на радио «Шансон».

На хорошем радио. А в деревне композиция называлась. Я в деревне. В том числе и голос Алексея Петрухина звучал и в городе. На столичной лайф-арене голос Алексея Петрухина, его песня тоже зазвучат 14 ноября, потому что в этот день, 14 ноября, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» распахнет свои двери. И будет много-много артистов на сцене. Не только Алексей Петрухин, будет и Ирина Круг, чья песня «Ягода малина» дальше звучит. Будут и другие. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+. А так, приходите танцевать вместе с нами.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот как раз о том, что хочется не терять, а хочется, наоборот, приобретать. И в следующей песне на волне хорошего радио, которая называется «Озеро любви» в исполнении Тамары Кутидзе, Тамара говорит, образ общей мечты – это однажды оставить все лишнее позади, подняться над повседневностью и оказаться там, где есть только двое.

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение определило перечень обязательных школьных предметов на 2026-2027 учебный год. В нем сохранен базовый набор традиционных дисциплин. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников, пишет РИА Новости. Кроме того, для пятых классов добавлен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он дополнит образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. В России утвердили ГОСТы на мясные консервы и полуфабрикаты для детей. Новые стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года. Как пишет РИА Новости, консервы должны быть герметичными, стерилизованными и представлять из себя равномерно перемешанную смесь тушеных кусочков бескостного мяса массой от 5 до 10 граммов с овощами. Не должно быть хрящей и грубой соединительной ткани, а полуфабрикаты для детей раннего возраста будут выпускаться только замороженными. Тем временем леденцы на палочке будут маркировать. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает газета «РУ», мера дополняет общие правила контроля оборота сладостей, действующие с 1 июля. Обязательная цифровая маркировка уже охватывает широкий спектр продукции, в частности шоколад и жевательную резинку. Но введение поможет усилить контроль за качеством продукции. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Не свадьба, но тоже очень приятный повод. День рождения радио «Шансон». Сегодня нам 26. За эти годы менялось многое. И музыка, и средства ее воспроизведения, и города приема, и эфира, и привычки слушать радиостанцию. Но неизменным оставалось главное – доверие ваше, аудитории радио «Шансон». И мы останемся радиостанцией, которая говорит с вами на одном языке. Радио, которым есть жизнь. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая песня «Без тебя» на «Хорошем радио».

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Азия, это цветная, но вот Олег Газманов говорит, что жизнь, она двуцветная, как зебра, и сейчас у него явно черная полоса. Дома прорвало трубу, и вода затопила его студию, техника пострадала, компьютер пострадал, жесткие диски, где хранились новые песни, и аранжировки к юбилейному концерту, ну, технику-то можно новую купить, а вот данные, если их не удастся восстановить, говорит Олег Газманов, придется все заново записать. Единственное на радио «Шансон». Даже в зеркале

0: карете.
1: На белой карете в эфире радио «Шансон». Хитрый летний план у Виктора Королева. Говорит, с понедельника по пятницу старается сделать все по максимуму, чтобы с сегодняшнего вечера, с субботнего вечера раствориться в полнейшем ничего не делании, да и с чистой совестью. Потому что к концу недели уже все становится лениво, говорит Виктор Королев, и начинает прогрессировать диванное настроение. С добрым утром, любимая, в продолжении эфира. Хорошего радио.
2: В городке периферийном отдает весна бензином, дремлет сладко

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первоклассники в сентябре и октябре должны посещать не более 3 уроков в день по 35 минут каждый. При этом недельная учебная нагрузка на детей не может превышать 15 часов. Такие методические рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. В ноябре-декабре уже возможно проведение 4 уроков в день. При необходимости сокращения часов в адаптационный период в первую очередь уменьшается количество занятий по наиболее трудным учебным предметам, таким как русский язык и математика. Допустимо снижение не более чем на 1 час в неделю по каждой из этих дисциплин. Тем временем в Роскачестве рекомендовали воздержаться от покупки ярких канцелярских товаров без маркировки. В составе продукции кислотных цветов, вероятно, присутствуют красители с тяжелыми металлами. Их наличие можно определить по резкому химическому запаху, пишет РИА Новости. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от приобретения ароматизированных фломастеров и ручек, так как применяемые в них отдушки могут вызывать аллергию. Подчеркивается, что наличие на товаре знака ЕАЭС означает, что он прошел проверку и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Вот и нам всегда было мало. Просто сохранять любимую музыку. Мы помогаем ей двигаться вперед. С вашей помощью, разумеется. Вы в хит-параде «Шансон года» голосуете за полюбившиеся композиции, показывая тем самым, куда дальше развиваться жанру. Ну и подводить итоги будем сегодня целые недели. Хит-парад «Шансон года» уже в следующем часе зазвучит в эфире. Проголосовать, напомнит ваш покорный слуга, можно на нашем сайте radioshanson.ru. Но на самом деле сегодня-то подводим мы и более грандиозные итоги 26-летней работы. Сегодня день рождения у радио «Шансон», и мы от души поздравляем и вас, и артистов, ну и, конечно, нас тоже. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

История о горьком шоколаде на хорошем радио, но есть и сладкие моменты, и вот подтверждение. Дочь Любови Успенской решилась на кардинальный шаг, который раз и навсегда изменит ее жизнь и жизнь самой Любови Успенской наверняка. После лет тяжелых испытаний дочь официально заявила, что намерена отказаться от фамилии своего отца и взять громкую и известную на всю страну фамилию. Фамилию Успенская. Он и она продолжит эфир хорошего радио «Шансон».

0: Вам дарит радость и шанс испытать судьбу. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Дело в том, что мы на фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября вместе с любимыми артистами. И Михаил Шуфутинский, которого только-только послушали на волне радио «Шансон», тоже к нам присоединится, как и многие другие артисты. Все подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Ну а пока тяжело седому пацану, ангел, мужчины и женщины и санкции послушаем.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

тебе

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Людочка, вы ничего не забыли?
14: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
13: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
14: Так до ноября, время еще есть.
13: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
14: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
15: Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин на волне хорошего радио. У Сергея интересная летняя идея – петь любимые песни и зажигать, вдыхая морской бриз. А именно поэтому выступает он на Черноморском побережье, уже позади Ейск и Дивноморское. Между делом так успел заскочить и в Туапсе. Будет еще на пути и Геленджик, и Лазаревское, и в Дивноморское еще вернется. Песня «Летай» – продолжение эфира. А очень скоро после выпуска новостей ждет вас хит-парад «Шансон года» на хорошем радио.

0: голосом.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МЧС планирует увеличить размер штрафов за управление судами в состоянии опьянения. Мера призвана снизить количество таких нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что с начала года произошло 106 аварий, связанных с маломерными судами, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за управление судном в состоянии опьянения вынесено 99 штрафов. Россияне чаще всего держат деньги в накопительных, на накопительных счетах и банковских вкладах. Их используют 43% и 30% опрошенных соответственно. Также для большинства сейчас важнее сохранность уже собранных средств, а не заработок на инвестициях. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. В ценные бумаги вкладывают 19% респондентов, в валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно по 5% россиян. При этом у каждого пятого совсем нет накоплений. Спрос россиян на отдых на Мальдивах в текущем году вырос на 18%. С начала года острова посетили 190 тысяч гостей из России. Это фактически каждый седьмой турист в стране, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам эксперта, пляжный тур на остров-отель по системе «Все включено» с прямым перелетом в сентябре будет стоить от 200 тысяч рублей за человека на неделю. А за размещение на обитаемом острове, где живут местные жители, цены начинаются от 140 тысяч. Бабье лето придет в Москву к середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим. Об этом сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При благоприятном сценарии в первый месяц осени температура способна подняться до плюс 25 градусов, однако уже в 20-х числах сентября ожидается до 13 градусов тепла днем, а по ночам возможны первые заморозки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый расклад в нашем хит-параде. Сегодня в нем есть премьера, знакомые имена, неожиданные перестановки и та самая часть выпуска, когда становится особенно интересно, кто приблизился к вершине, а кому еще предстоит немного потеснить соседей. У микрофона Рустем Ахметшин, мы начинаем хит-парад «Шансон года». Григорий Лепс и Акмаль решили напомнить, что шутка шуткой, а музыкальный хит – дело вполне серьезное. Их совместная работа так и называется – «Шутка». Но для нашего хит-парада это совершенно не шутка. Сегодня премьера открывает выпуск с 12-й строчки. Слушаем новинку и проверяем, насколько далеко она сможет продвинуться в следующих выпусках. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон.

0: Юлия Михальчик сегодня снова предлагает нам довольно необычное превращение. В песне «Буду твоей кошкой» все начинается с обещания, которое звучит одновременно мило и слегка опасно. Потому что кошка — это тот случай, когда вместе с нежностью автоматически приобретается право на собственное мнение по любому вопросу. Итак, Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: У Чепик и Холлы сегодня новый виток в нашем чарте. Их песня «Не люби меня» опускается на 10-ю позицию. А сама история дуэта любопытна уже тем, что оба артиста пришли к музыке совершенно разными дорогами. В таких случаях особенно интересно наблюдать, что получается, когда совершенно разные жизненные маршруты сходятся в одной студии.
0: Шансон номер 10.
6: Не люби меня.

0: Ошибки бывают разные. Одни хочется забыть, другие исправить. А третьи неожиданно становятся частью хорошей истории. У Игоря Слуцкого сегодня именно музыкальный вариант. Его ошибка занимает 9-е место.
1: Шансон на

0: У Алены Петровской в этом выпуске 8 место. «Сердце бьется в закрытую дверь» – название с таким количеством эмоций, что даже пульс, кажется, начинает работать по отдельному расписанию. А слушателю остается только решить, что сегодня важнее – разобраться в чувствах или сначала все-таки послушать песню.
1: Шансон номер 8.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Михаила Бублика сегодня 7-е место. Название песни «Лети, лепесток» звучит так, будто в ее центре маленький герой с большим маршрутом. Причем маршрут без навигатора. Куда ветер понесет, туда и отправились. Хорошо, что в музыке направление все-таки известно заранее.
0: Шансон номер 7.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Евгений Григорьев продолжает борьбу за верхние позиции. Обожгла любовь. После таких слов хочется срочно выяснить, где лежит аптечка и кто отвечает за технику безопасности. Но в жизни сердечные дела редко укладываются в инструкции. Сегодня Евгений Григорьев занимает 6-е место нашего хит-парада.
1: Шансон номер 6.
2: Я хочу у лукоморья.

0: «Губы Наташки». Одно название моментально создает персонажа еще до того, как слушатель успевает познакомиться с самой историей. Наташка уже появилась, теперь остается понять, почему именно ее история оказалась в хит-параде. Ирина Круг, «Губы Наташки», 5-е место.
1: Шанс.

0: Султан Лагучев в шансон-чарте представляет песню «Роза черная». Здесь явно есть характер. Красная роза – классика, белая – нежность, а черная сразу заставляет задуматься, это точно подарок или сейчас начнется очень серьезный разговор. Сегодня четвертая строчка.
1: Шансон номер 4.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: Лето обычно заканчивается по календарю, но у музыки свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимает 3-е место. И это тот случай, когда даже несколько минут в эфире могут вернуть ощущение отпуска. Правда, чемодан собирать все-таки не

0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» сегодня получает серебро. Этот хит обещает движение в разные стороны, но сама песня, наоборот, уверенно держится рядом с первой строчкой. И здесь уже вопрос не в том, вернется ли она в лидеры, а в том, насколько долго придется ждать следующего шага.
1: Шансон номер два.
2: Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: А теперь вся сегодняшняя дюжина перед главным результатом.
1: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: На 12-м месте премьера, которой предстоит доказать, что название — это одно, а место в чарте — совсем другое. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» на 11-й позиции.
3: Белым, белым, белым заметает все вокруг.
0: Совместная работа двух артистов с разным жизненным опытом продолжает свой путь в хит-параде. На 10-м месте Чепик и Хола «Не люби меня».
4: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто то за дружбу поднимал.
0: На 9-й строчке Игорь Слуцкий с песней «Ошибка». И вполне удачная ошибка для нашего чарта.
5: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте чувств столько, что одного сердцебиения явно недостаточно. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».
6: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток» занимает сегодня 7-е место.
7: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Когда чувства оставляют след, хорошо, что из этого получается музыка. На 6-й позиции Евгений Григорьев и «Обожгла любовь».
8: Губы Наташки.
0: История Ирины Круг с главным персонажем, имя которого уже стало частью названия, на 5-м месте. «Губы Наташки».
9: Держи пыли, роза черная, одинокая, Ильича.
0: 4-ю строчку занимает Султан Лагучев и его «Роза

0: артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть у вас будет больше дней, которые хочется запомнить, людей, с которыми приятно встретиться, и музыки, которую хочется ставить на повтор. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: Шансон номер один.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промол не в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники от лица партии стали предлагать пройти фальшивые опросы в преддверии выборов. За это участникам обещают денежные вознаграждения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, жертве предлагают скачать приложение, которое якобы необходимо для прохождения опроса. Однако в действительности оно содержит вредоносное программное обеспечение, собирающее личные данные пользователя. Кроме того, для получения вознаграждения предлагают ввести реквизиты банковской карты и предоставить приложению доступ к СМС, сообщениям и контактам. Это позволяет преступникам перехватывать одноразовые коды подтверждения и использовать их для доступа к банковским сервисам жертвы. Штрафы за нарушения при перевозках детей планируют снизить. Такие поправки в закон разработала Минэкономразвития. Как пишет «Известия», к нарушениям, не влияющим на безопасность поездки, хотят отнести отсутствие договора фрахтования, содержащего сведения о сторонах перевозки, транспортном средстве и сроках поездки, а также списках детей и сопровождающих. За невыполнение этих требований предлагается установить штрафы от 3 до 10 тысяч рублей. Инициатива направлена на то, чтобы установить взыскание в зависимости от тяжести проступка. Это позволит более гибко подходить к оценке правонарушений, не смешивая незначительные погрешности в документах с более серьезными случаями. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, шансон один. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

нравятся мне отрывки с концертов Елены Ваенги. Записи, конечно, поклонников, любительские. И я не устаю удивляться, как певица взаимодействует с залом. Ну, прям очень завораживающее действие. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Выходные на календаре. Они принадлежат всецело нам. Да, порадую и порадуемся рубрике «Мобильные выходные». Так что делитесь своим позитивом. Буду озвучивать ежечасно. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 1030. Обращайтесь через портал МАКС. Ну и, конечно, будем рады поздравлениям в честь дня рождения радио «Шансон».

настоящий рыбак — это не тот, кто много рыбы поймал, а тот, кто аргументированно доказал, в этот раз рыбу поймать не было никакой возможности. Всем, кто сейчас на берегу и занят тихой охотой, огромный привет. Сейчас перенесемся в 89-й год, когда была презентована песня «Верю» в исполнении Андрея Державина. Надо сказать, что вторая волна популярности этой композиции была гарантирована в 2025 году, когда она была отмечена премией «Шансон года». Ну что ж, слушаем.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Ведь дурман, этим вечером пойду, душу грею.

0: остаются без ответа.
1: Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей, так что двину-ка я, братцы, к светлым далям

Я помню, как в свое время заслушивалась этой песней, она у меня стояла на репите. Интересная история этой песни. Написана она была Сергеем Трофимовым, но не пользовалась популярностью изначально. А вот когда она была исполнена Александром Ивановым, то случился, конечно, успех. Александр Иванов настоял на тихой, почти интимной манере исполнения. Он хотел, чтобы песня звучала простым человеческим голосом. Вот этот подход идеально передал и смысл текста. Ну что ж, группа «Воровайки» далее в продолжении. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

а на нейтральной полосе цветы необычайной крайней красоты. Капитанова невеста.

капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

0: красоты.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». И давайте озвучу уже присланное. Фан-клуб Алексея Петрухина поздравляет любимый радио «Шансон» с днем рождения. Сотрудникам здоровья, счастья, творческого вдохновения, а радио процветания. А то, что на радио «Шансон» звучат лучшие артисты, наш фан-клуб уверен на все 100. Музыки много, а «Шансон» один. А с днем рождения любимый «Шансон» поздравляет и Наташа. Процветания любимому радио. А замечательным ведущим отличной работы, приносящей радость и удовольствие.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценка за поведение в школах будет выставляться с учетом 4 основных критериев. Они включают 10 показателей. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. По итогам апробации определена 3-уровневая оценка поведения, образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. Колударова пояснила, что оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оценка не повлияет на допуск к госэкзаменам и не является мерой дисциплинарного взыскания. Главная цель нововведения – стимулирование личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также формирование ответственности. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов. В организации заявили, что решение было принято в ответ на июльское постановление Международного олимпийского комитета, отменившее прежние запреты. Об этом пишет «Коммерсант». Теперь россияне смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и символикой, а также исполнять свой национальный гимн. Спрос на товары для кошек за первую половину лета вырос на 11% год-году. При этом средний чек снизился на 7% и составил 6670 рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда». Больше всего россияне тратились на массажеры, когтеточки и качественные шампуни для питомцев. При этом спрос на игрушки упал на 15%. По словам экспертов, это говорит о том, что владельцы перешли от спонтанных покупок к разумной экономии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами, своими губами, и тогда никакие холода не страшны. Весьма согревающим может стать встреча друзей, которая как раз и запланирована на осень. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт. Так что приглашаем на всенародную площадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие любимейшие артисты. Есть возрастные ограничения, учтите, это 12+.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

горы, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь, и ветер стих. Порой любви, чтобы прийти, хватает взгляда. Я этот взгляд уже узнал из тысячи других.

После расставания многие люди замечают странную вещь из памяти, ну, как будто исчезает все плохое, и на первый план выходят только теплые, трогательные моменты. Воспоминаются поездки, слова любви, внимание, близость. И на этом фоне появляются сомнения. А вдруг я ошиблась? Может быть, все было не так уж и плохо? Это состояние часто пугает и сбивает с толку. Но, знаете, с вами все в порядке. Так что это обычно бывает и работает психика после, увы, разрыва или потери. Ну и, конечно, хочу вам пожелать любить и быть любимыми, чтобы творить красивое завтра, а не возвращаться мыслями в прекрасное, но вчера. Сейчас предлагаю потанцевать. Ритмы очень вдохновляющие. Далее.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
16: Радио «Шансон».
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио Шансон – это место встречи, а не место расставания. А посему мобильные выходные продолжают транслировать ваши сообщения. Анна, к нам обратилась наша постоянная слушательница с 2000... С

0: в кругу друзей. А посему им привет Даше, Маше, Лёше, Богдану, Ульяне, ну и, конечно же, Алексею. Спасибо вам за то, что участвуете в рубрике «Мобильные выходные».
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей.

0: Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа поставят в российские регионы. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, начало поставок в регион запланировано на конец августа. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что отечественных вакцин в новом эпидемическом сезоне будет достаточно для проведения прививочной кампании. Вакцинацию планируют проводить за счет федерального бюджета. Необходимое финансирование уже предусмотрено. В первую очередь, прививки сделают детям, пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями и специалистам, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. Попова рекомендовала начинать вакцинацию с сентября. На госуслугах появился раздел о психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Как рассказала Минцифра, им доступны очные встречи со специалистами. Круглосуточная горячая линия психологической поддержки в ряде регионов, встречи по видеосвязи. Помощь оказывается бесплатно и добровольно. Обращение не фиксируется, информация не передается третьим лицам, а телефонный разговор может быть анонимным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на выходные, понедельник – 84 рубля 54 копейки, евро – 97,51, юань стоит 12,48. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 19 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Песня «Улочки московские» группы Любэ была создана к празднованию 850-летия Москвы и изначально воспринималась как несколько хулиганская и шансонистая, но со временем ее стали воспринимать как искренние добрые слова любви родному городу, отражающий дух того времени. Она полюбилась москвичам и стала практически народной. Владимир Ждамиров готов подарить надежду далее, что все вернется. В студии Ольга Шатрова. И мне остается только напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Рябавин не голословен, обещая сделать все, чтобы мы могли быть счастливы. На берегу Средиземного моря, на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон» Сергей Рябавин исполнит любимые песни наши. Также для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Есть ограничение возрастное 18+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

колонн всех по трое погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнула. Беглец еще прерывисто

былом. Свою жизнь читая между строк —

где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит.

0: Ждет.
1: Продолжает звучать песни из золотой коллекции радио «Шансон». И мне радостно порадовать всех поклонников, что теперь радио «Шансон» не ограничивается FM-диапазоном. Радио «Шансон» не всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Да где угодно, дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам, включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
15: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
14: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
15: Танцпол подойдет?
14: Танцпол всем подойдет, Людочка!
16: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
17: «Эх, разгуляй!»
16: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Выходные, они как деньги. Их много не бывает. Лето на радио «Шансон».

Простить, конечно, возможно, но давайте лучше озвучим сообщение, поздравление, которое приходит в рамках мобильные выходные на радио «Шансон». С днем рождения, радио «Шансон», с 26-летием. Ну, конечно, пожелание долголетия, процветания новых замечательных песен, талантливых исполнителей, преданных слушателей, талантливых сотрудников. И Наталья из СПБ. Лазаренко Алексей из Саратова передает огромный привет любимым родственникам, родителям, друзьям. Алексею Новикову, Наталья, Алексею Новикову, Наталья Алексеевне. Это теща. И приписка «Я люблю тебя». А также...

0: Мишенька, Миша, погнали!
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другим

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости, оптимизма и хорошего настроения на любимых волнах. У микрофона Дима Казанцев. Здравствуйте.

Друзья, ловите неожиданный факт. Более трети россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой. По данным «Москва-24», со ссылкой на исследование, 36% опрошенных не стали заводить новый ящик, а остались верны старому доброму аккаунту. Вдумайтесь, у почти половины респондентов этот почтовый электронный ящик появился больше 15 лет назад. А у кого-то, наверное, и все 30. Любопытно узнать, а сколько лет вашему имейлу? Одному из моих электронных ящиков примерно 26 или 27 лет, а может и больше.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Люди привыкают ко всему, даже к затяжной депрессии. Поэтому не стоит все держать в себе. Выговаривайтесь с друзьями, ведите дневник и обращайтесь к специалисту, если чаша терпения переполнена.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Говорят, полезно вести дневник. И зачетную книжку тоже. Каждый норовит поставить себе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк под музыку на любимой волне.

Когда натыкаешься в социальных сетях на статусы о том, что хочется рядом наблюдать адекватных и понимающих людей, хочется задать вопрос автору таких слов: «А что с вами не так?» Начинайте менять мир с себя и становиться адекватными и чуткими. А требовать этого только от окружающих – не самая справедливая практика.

Друзья, информация для влюбленных пар. В Госдуме предложили крутую льготу. Налоговые вычеты на свадебные расходы. Да-да, вы не ослышались. Возможно, скоро можно будет вернуть часть денег, потраченных на свадьбу. Об этом рассказывает ТАСС. Что можно будет вернуть? Часть фактических расходов на все, что связано с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака. Платье, костюмы, банкет, декор и услуги фотографа. В общем, весь свадебный набор. Можете сэкономить до 400 тысяч рублей на двоих. То есть государство готово компенсировать часть затрат, но с лимитом. Важные нюансы. Вычет будет отдельным от других социальных льгот. Не съест ваш вычет за лечение или обучение. Воспользоваться им можно будет только один раз в жизни. Учитываться будут траты в течение года до регистрации брака и 3 месяцев после нее. Так что если вы уже начали копить и покупать что-то заранее, то это все засчитается. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2027 года. Так что у будущих пар будет время все спланировать.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вспоминается старый советский анекдот. Как будет по-английски начать? Бегин. Или самый популярный английский тост в России? Выпьем. Что-то чаю захотелось.

Я тут вычитал интересную информацию. Правильно ли общаться с бывшими? Подумайте, чем закончились ваши отношения. Если вы пережили уважительное и взаимное расставание, разговор с бывшими может быть здоровым выбором. Если это было расставание из-за жесткого обращения, нездоровых привычек или болезненных эмоций, возможно, писать бывшим вторым половинкам не самая лучшая идея.

На днях общался с тренером личностного роста. Но по большому счету я понял, как это работает. Представьте себе ситуацию в спортзале. Если вы тренируетесь с опытным наставником, то результаты не заставят себя долго ждать.

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, тут интересные новости подоспели. Про зарплату. По данным РИА Новости, со ссылкой на прогнозы властей, средняя зарплата в стране в этом году составит примерно 108 тысяч рублей. Это на 8% больше, чем раньше. Звучит грандиозно. 108 тысяч рублей. Солидно. Будем разбираться. Итак, динамика роста. В прошлом году средняя зарплата в России впервые в истории перешагнула планку в 100 тысяч, а в этом году уже 108. К 2028 году прогнозируется рост до 120 тысяч рублей. То есть тенденция явно идет вверх. Но помните, средняя зарплата – это как средняя температура по больнице. Где-то платят много, а где-то мало. Все зависит от региона, профессии, опыта, навыков и отрасли. Как-то так.

От музыки к мыслям вслух. Современные дети больше прячутся в телефонах. А вот, например, советские дети и поколение 90-х прятались где попало. С ужасом вспоминаю, где я только не был в детстве с друзьями. Залезали на крыши и стройки. Ходили в незакрытые подвалы. Ездили куда-то далеко на велосипедах за яблоками. Есть что вспомнить.

Вот что нашел на просторах информационных лент. Отмечается, что большинство людей все-таки верят в настоящие чувства, а каждый десятый еще не определился в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь, а 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись. В основном люди ищут кого-то, потому что хотят встретить человека, с которым смогут прожить до самой старости. Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, треть респондентов.

0: Вот так.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Новости снова подоспели. Каждый шестой опрошенный готов уйти в декрет по уходу за ребенком вместо жены. При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать. Также исследование показало, что около 17% мужчин смогут отказаться от работы и заниматься домашними делами, если зарплата их жен будет хватать на нужды семьи. Ну и согласно опросу, 43% мужчин и 19% женщин считают, в паре у каждого должен быть свой доход.

Вы еще кипятитесь? Тогда мы идем к вам. Следить за своими эмоциями – штука полезная. Поэтому давайте выход эмоциям и чувствам. А что тут плохого быть настоящим? Только каким быть настоящим – тоже выбор.

0: Очередная радиосмена приказала долго жить. Всем благополучного продолжения всего начатого. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября Социальный фонд России автоматически увеличит страховые пенсии трем категориям получателей. Как сообщили в Госдуме, речь идет о пенсионерах, которые отметили 80-летие в августе. Фиксированную выплату вдвое увеличат гражданам, которые в августе впервые установили первую группу инвалидности. Прибавку также получат пенсионеры, прекратившие работать в последний месяц лета. С сентября им назначат выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за период трудовой деятельности. Итоговый размер повышения зависит от продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Идеальными вариантами подарков учителям на 1 сентября являются фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Как рассказала «Москве-24» специалист по этикету Екатерина Богачева, среди удачных подарков также наборы сладостей, если они красиво оформлены и собраны в кондитерской. Некоторые учителя сами предлагают дарить сделанные учениками открытки, поделки или памятные вещи. Эксперт добавила, что для первоклассников отдельные букеты цветов от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать одну красивую композицию от всего коллектива. Туры стоимостью около 3 миллионов рублей в Турции уже не считаются пределом для премиального сегмента и относятся к среднему уровню дорогих поездок. Как рассказал гендиректор сети турагентств Александр Макрчан, в эту сумму недавно обошелся семейный отдых россиянам на 2 недели в Кемере. По словам эксперта, на рынке существуют предложения стоимостью 100, 150 и 200 миллионов рублей, но позволить себе такие путешествия могут около 1% россиян. Одним из самых дорогих предложений сезона стала поездка семьи в Латинскую Америку стоимостью около 2 миллионов долларов. В турпакет входили вертолетные прогулки, посещение вулканов, гастрономические туры и VIP-перелет из Москвы на частном джете. Доллары на выходные, понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

на календаре 15 августа, и сегодня особенный день для нас, сотрудников радио «Шансон», и вас, наших слушателей. Сегодня мы отмечаем день рождения, и лучшее пожелание прозвучало из уст нашего генерального директора Эдуарда Оганесяна. Позволю себе процитировать: «Пусть появляются новые песни, новые имена, пусть впереди нас ждут большие концерты и новые проекты, но самое главное, пусть всегда остается то, что невозможно придумать искусственно – особая связь между радио «Шансон», артистами и миллионами наших слушателей. Именно в этом наша сила. И как же мне приятно, что этот день мы отвечаем вместе с вами. Студия Ольга Шатрова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

завтра будем отмечать 21 ноября, но Геннадий Жаров подарил нам возможность добрым словом вспомнить столь важных людей любой организации. Сейчас перенесемся в Стамбул. Брэндон Стоун и Нина Шацкая постараются передать атмосферу этого города. Стамбул невозможно описать. Он такой разный. Ну и по мне кажется, что настроение этой песни – это Стамбул в ранний предрассветный час, где нет суеты, ну а после уже температура кипения.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье вдали прошумело. Только солнце пригрело, как вдруг

Иногда мы осознаем ценность отношений только тогда, когда их больше нет. И зачастую мы расстраиваемся о потере, понимая, что ты любил, а любимый лишь позволял себя любить. И всему виной убеждение, что любовь нужно заслужить через самоотречение. История любви, которая прозвучит далее, тоже на эту тему. Музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Приветы ваши летят, да, родителям Валентине Иванне и Владимиру Ильичу Савицким из города Дубасары, Приднестровье. Приезжаю раз в году из СПБ. Всем хорошего, всего самого лучшего, мира, здоровья, исполнения желаний. Это Борис, сын города Дубасары. Желаю радио и всей команде бодрости духа, позитивных и талантливых артистов, процветания на долгие годы. Это Зоя Домнич из города Подольск. С днем рождения мою дочь Анастасия. Она сейчас далеко в Германии. Это Светлана. И вот еще от Николая Шункова из Читы сообщение. Для меня, как человека, который любит качественную русскоязычную музыку, вы самая близкая по духу радиостанция. Желаю вам сохранить традиции, истории наших песен, которые служат связи между поколениями. Ну и, конечно, желаю вам постоянно расширять географию вещания. Вот за это отдельное спасибо.

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Портал госуслуги в перспективе должен стать крупной социальной медиаплатформой, однако отдельного мессенджера в его структуре создавать не планируют. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев, новую концепцию развития портала ведомство обсудит с регионами. Пока неизвестно, какие именно функции получит обновленная платформа. Мессенджер Макс уже используется для взаимодействия с сервисами госуслуг. Пользователи могут получать в нем одноразовые коды для подтверждения входа и уведомления о ходе оказания госуслуг. Для этого учетные записи должны быть привязаны к одному номеру телефона. Зумеры чаще всего завидуют другим из-за жесткой зацикленности на работе и дедлайнах. Также на них влияют внутренние комплексы, мешающие наслаждаться жизнью. Как рассказала изданию «Абзац» психолог Александра Миллер, постоянная гонка за успехом лишает представителей поколения Z радости. Она подчеркнула, что достижения других людей нужно рассматривать как стимул для собственного роста. При этом нужно составлять конкретный план действий. В данной ситуации речь идет о конструктивной зависти. Наиболее опасна для человека деструктивная зависть, так как она разрушает его и выливается в негатив. Круизы между Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов в России. Как сообщили в судоходных компаниях, внутренние круизные путешествия в последние годы пользуются стабильно высоким спросом у россиян. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии туризма в стране. Средняя заполняемость пассажирских рейсов достигает отметки 85%. В топ популярных маршрутов вошли поездки по городам Золотого кольца и Казани. Среди туристов стали востребованы так называемые половинки маршрутов в одну сторону. Данный формат позволяет путешественникам прибыть в пункт отправления, например, на поезде, а обратно вернуться на теплоходе. Доллар на выходные понедельник 84,54 рубля, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: основу.
1: Табак убивает горе, но неизбежно ослабляет энергию. Предлагаю рассмотреть торт в качестве борьбы со стрессом. Ведь торт – это лучшее лекарство от хандры. Он не задает вопросов, не критикует и не требует объяснений. Просто лечит. Целебными свойствами обладают и любимые песни «Порадую вас» ими в исполнении Александра Розенбаума, Владимира Ждамирова, Стаса Михайлова, Аллы Риты и Алексея Петрухина. Так что счастья вам во все углы, денег во все карманы, здоровья во все органы. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Всем стюардессам, тем, кто выбрал эту непростую профессию, огромный музыкальный привет от Владимира Ждамирова. Ну и раз мы затронули эту романтичную профессию, то поделюсь любопытным фактом. Оказывается, шейный платок – это не только аксессуар. Яркий платок может использоваться как защита дыхания при задымлении в салоне, а также как сигнальный флажок при эвакуации. У Григория Лепса, увы, точка невозврата уже пройдена, остается только вспоминать.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома. 70.

0: здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.
1: 07 – это номер службы ВСР для заказа междугородних и международных звонков, но в песне номер превращается в символ. Для героя это не просто цифры, а формула надежды. Он раз за разом начинает ожидание заново. Буду ждать, я согласен начинать целый вечер с нуля, несмотря на помехи и задержки. Технологии уже давно заключены в смартфоны, которыми мы пользуемся без посредников, никаких ограничений отныне и в прослушивании любимой радиостанции «Шансон». Теперь мы всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1». Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!
13: Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

курился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Весело прожитые выходные, грустно начатые будни. Лето на радио «Шансон».

И вновь мобильные выходные на радио «Шансон» нашего любимого дядя Колю, как отчим, но нам, как родной отец и дед. Дорогой Кузьменко Николай Федорович, желаем тебе здоровья, долгих лет, уважения коллег, родных и просто счастливой жизни. Это жена, любовь, дочери, зятья и внук. А привет моей любимой супруге Анне Бородачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Даниилу, Михаилу, Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Хочу сказать спасибо моему мужу Сергею за то, что отвез нас с детьми на отдых. Ну а сейчас едем в Краснодар. Зайка, спасибо тебе, это твоя супруга Жанна. Ну что ж, я на этом раскланиваюсь. Отличного вам вечера!

0: Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
1: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Развитие широкой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России откроет новые перспективы для работы, учебы и туризма. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, одной из опор нашей транспортной независимости остается железнодорожное машиностроение. Следующий технологический рывок в отрасли связан с высокоскоростными электропоездами. Как сообщает РИА Новости, высокоскоростной считается двухпутная ЖД-линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа 15 минут. В России импорт ряда инсулинов замещен отечественными препаратами на 100%. Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, российские инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок превосходят их. Отечественные аналоги создаются в соответствии со стандартами качества и проходят все этапы контроля. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. С 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном районе Крылатское состоится фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на мэрию, главными событиями станут чемпионаты и первенства России по водно-моторному спорту, в том числе соревнования на флайборде и гидроцикле. 30 августа, помимо соревнований, гостей ждет развлекательная программа. Доллар на выходные, понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Было клево той весной.
1: А сегодня особенная дата для всей нашей команды. Радио Шансон празднует день рождения. Если сказать честно, главный подарок для нас – это ваши сообщения, звонки, истории, которые приходят в эфир каждый день. Спасибо, что делитесь своей жизнью. Делайте это с нами, с Радио Шансон. С вами сейчас Рита Виноградова. Доброго вечера всем.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Владислав Медяник звучит на любимой волне радио «Шансона». В Москве чувствуется по-настоящему осенняя свежесть. И минувшая ночь, кстати, стала одной из самых прохладных за все это лето. Но есть и хорошая новость. Уже завтра в столицу начнет возвращаться настоящее августовское тепло. А мы ждем. Так что лето еще никуда не уходит, успеваем наслаждаться, а мы стараемся создавать для вас атмосферу тепла и душевности. Прямо сейчас послушаем Юрия Антонова «Лунная дорожка». Музыки много, шансон один.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сегодня классные помидорики.

Продолжаем праздничное настроение здесь на волне радио Шансона. Суббота — это, конечно, день маленьких радостей, а может быть и больших. И, конечно, любимая музыка — это неотъемлемая часть счастливых мгновений. Предлагаю прямо сейчас послушать группу «Кино. Место для шага вперед».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А тот самый остров, где вас всегда примут, это волна радио Шансон. Обнимаем и любим каждого, кто рядом. Сегодня особенный день. Мы отмечаем 26-й день рождения. У микрофона Рита Виноградова. Отличный вечер. Продолжим самой динамичной и веселой программой в нашем эфире. Вас ждут танцевальные хиты, новинки. Эх, разгуляя следующие 2 часа в эфире. Не пропустите. А прямо сейчас Сергей Наговицын.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно!

7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. Как сообщил советник президента Антон Кобяков, многие западные компании уже давно работают как российские. Часть бизнеса по понятийным договоренностям со своими правительствами продолжает работу в нашей стране, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран. ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примут участие представители 75 стран мира. Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать, начиная от 2500 рублей. По информации ТАСС, комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000 рублей, а с учетом канцелярских принадлежностей – 6000. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора в интернете невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций. Одни позиции одежды подорожали примерно на уровень инфляции, другие продаются по сниженным ценам. Канцелярские товары в отдельных категориях за год стали дешевле на 5-13%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез.

такой сегодняшний класский помидорики. Эх,

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
11: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
12: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
13: Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Поцелуй.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Социальном фонде России заявили, что пособие по родам можно увеличить, если рассчитать его по выгодным годам. Обычно пособие рассчитывается, исходя из заработка за 2 года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. При этом годы, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, можно заменить на более выгодные для расчета периоды. Например, если декретный отпуск начинается в 26-м году, пособие рассчитывается по доходам за 25-24 годы. Однако, в случае, если в 24-м году женщина ухаживала за старшим ребенком, она может заменить этот период на 23-й год, если это приведет к увеличению выплаты. В Социальном фонде напомнили, что для замены лет необходимо подать соответствующее заявление работодателю. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Более 1000 пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Даты с семерками считаются наиболее популярными в следующем году. Как рассказали ТАСС в управлении ЗАГС столицы, в топ-дат для свадьбы в 2027 году попали 27 февраля, 5 и 26 июня. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль, свыше 2500. Как пишет Москва-24, подать заявление на регистрацию брака можно на сайте мост.ру через портал госуслуги или непосредственно во дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей. В завершении выпуска информация о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань стоит 12,48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: На «Радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Здравствуйте всем, кто с нами на одной волне. У микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня и при этом бодрого настроения. Оставайтесь с нами.

Дорогие слушатели, престиж официально ушел в прошлое. Свежий опрос показал, теперь круто не на машине за миллион кататься, а быть уверенным в завтрашнем дне. Топовый статус – это когда у тебя все четко, с образованием и здоровьем, а не когда диван дороже квартиры. Так что инвестируем в себя, а не в шмотки. А для тех, кто строит свое будущее, самая приятная музыка очень скоро появится в эфире.

0: «Реальный шансон».
1: Душа требует праздника, а пытливый ум не знает, как устроить его в будний день. Пусть прием пищи будет небольшим поводом, который разделит день на до и после. Устройте себе уже как минимум кофе-брейк, а как максимум праздник живота.

от люкса у портье. Месье солидный, на вид глаза не злые, не хитрый мальчик в жилетке и в усах.

собой барьер, а больше нас ничего не разделяет. Танцует гибко, вписавшись в экстерьер, на гайку с брюликом глазками

Часто говорю о паузах, которые необходимы каждому из нас. Нужно отдыхать и от интернета. Появление глобальной паутины, мобильного интернета и смартфонов расширили возможности человека, фактически предоставив ему не только средства связи, но и универсальное устройство для выхода в сеть, записи и передачи фото и видеоматериалов, общение через социальные сети, видеозвонки и видеоконференции. От этого нужно отдыхать как минимум час в день, если есть такая возможность.

Друзья, инсайт прямо из Минтруда. Теперь перед свадьбой можно официально забить на работу на 5 дней, и руководитель не имеет права вас держать. Отпуск положен за свой счет по закону. 5 дней. Хватит, чтобы выбрать наряд, отправить приглашение и 100 раз передумать жениться. Шучу. Правда, деньги за эти деньки не заплатят, так что на саму гулянку придется зарабатывать отдельно. Но мы-то знаем. Главное – это легальный повод не ходить в офис. Всем хорошего дня!

0: «Реальный шансон».
1: Музыка через мгновение вернется. Тем временем ученые рекомендуют ходить на работу пешком. Медики говорят, что максимальную пользу приносит ходьба, которая в среднем занимает около 40 минут, то есть примерно 20 минут в одну сторону.

От музыки к психологии. Как все-таки сложно в современном мире построить крепкие отношения. Хотя есть к чему стремиться. Найти свою нетакусю, которой нужен будет единственный и неповторимый. Вот только где эту самую нетакуську найти? А если серьезно, современные отношения – очень сложная история. Якобы мужчина априори должен. Что за такие долги на старте отношений? Мне кажется, и мужчина, и женщина должны вкладываться в отношения. Как морально, так и материально. Тогда будет сохраняться здоровый баланс в отношениях.

Наши мысли формируют настоящее. Обычно мы раскручиваем в голове пережитый стресс и причины его вызывающие. Отпустите лишнее под музыку на волне хорошего и бодрого настроения.

я грусть свою доверил ветру и телефонным звонкам.

Мой Бог, Он смотрит с высоты. Но я тебе молюсь без спроса.

0: «Реальный шансон».
1: Даешь молодежь. Представляете, есть люди, которым просто сидеть на месте скучно. Британец Джеймс Кетчелл стал первым в мире человеком, который обогнул планету на лодке, велосипеде и автожире. Это такой винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет. Серьезно, 55 тысяч километров по морю, через Аргентину, Бразилию, Тасманию и Южную Африку. А до этого он уже успел объехать мир на велосипеде, облететь на том же автожире и даже на Эверест забрался. Вот это я понимаю, активный отдых.

от музыкальных ритмов психологическим. Держишь ее нежные руки в ладонях и проваливаешься в чувственный мир любви и гармонии. Но отношения — это всегда непросто. Как сложная математическая задача, как изложение с элементами сочинения, как жизнь прожить, не поле перейти и другие народные мудрости.

0: «Реальный шансон».
1: Так приятно, что лето продолжается во всех смыслах. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Понятное дело, что перед лицом перемен нам станет не по себе. Выходить из зоны комфорта всегда некомфортно, но потом откроются новые возможности, которые привнесут много всего интересного. Тут важно еще оказаться в нужном месте в нужное время, а не как обычно. Но согласитесь, неприятно оказываться в ненужном месте в ненужное время. Хотя это тоже выход из зоны комфорта.

0: Большое всем спасибо за компанию. С вами «Время проходит с пользой». В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: первых секунд этой песни мы узнаем родного Ивана Кучина. А ученые, кстати, все чаще говорят о том, что оптимизм напрямую связан с качеством жизни и даже влияет на здоровье. Поэтому пусть ваши выходные пройдут только с хорошими новостями. На календаре выходной впереди потепление, а сегодня еще и день рождения радио «Шансон». Поводов для улыбки вполне достаточно. Ирина Круг, Александр Новиков в ближайшие минуты.
1: В начале жизни длинной, где без любви ни дня,

а я был женихом. В каждый свободный миг так мне была нужна, и я не глядел в ярлык, там, где была цена.

каждый свободный миг. Так мне была нужна, в ней вырванным был ярлык, там, где была цена. И вот на день рождения прислал в подарок друг чудесный.

тогда капну слезой и в крик на дорогих ладах. Капнуть слезой и в крик на дорогих ладах.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: да.
1: Ярослав Сумишевский, «Ты не суди меня». У микрофона Рита Виноградова. Наверное, каждый из нас хоть бы раз хотел вернуться все-таки в прошлое, что-то исправить, что-то сказать, где-то остаться еще на 5 минут. Но если задуматься, именно наши ошибки сделали нас теми, кем мы стали сегодня. А значит, жалеть стоит меньше, оценить настоящее больше. А музыки много, шансон один.

все сбудется, верь. Есть на свете счастливые дни. После горьких и трудных потерь возвращаются снова они.

А это лето в Москве может стать самым холодным за 14 лет. Синоптики прогнозируют, что нынешнее лето окажется самым холодным с 2009 года. Представляете? При этом завтра температура все-таки поднимется до плюс 24 градусов. Ну что ж, согреваемся вместе здесь, на волне «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не взять.
1: А как бы не было ветрено, бессовестно наступающей осенью, радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям с 24 по 30 октября в Турции. На берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике встретятся поклонники шансона и звезды душевного жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

Сатурникет, он там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет мед, мед.

0: сквозь любовь считает ход. Год, год, год.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: карете. Радио Шансон.
1: Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтоб обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж в сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь. Он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать. Все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

20 лет желания богаты, и подряд не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет.

Это сегодня особо тревожно в лесу. Беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно: до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

0: да не торопись.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Вот и все, волки, к чему кривотолки пошел.

увидишь ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

не мешать, по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет.

0: это только моя. Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть.

Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай одним движением ресниц. Расскажет мне Алена о стаях берегов.

Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай.

выводит рапсодию латаный френч, не меняя на фраг, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская, ласкают.

не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший.

Дождик капал на рыло и надул на нагана. Вохрана сокружила, руки у гору кричат, но они просчитались. Окружение разбито, нас теперь не догонит карабина. Салют.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Был Андрюха нормальным мужчиной. Не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал. Думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя, кричит, утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах?

не выносит исконную речь. Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

0: Я собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь только беренди, как дитя веселится чудак. Матерится, как истинный дэнди, что ни слова, то фак, перефак. Между тем кончается год, прекращает действовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».
2: Я родился в семье профессора истории. Не мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против остои. И ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец позадался, и в этой жизни очень многих превзошел. Сидел по тюрьмам я, по предварилкам шлялся, но словом я себе профессию нашел. Пала превратности профессия бандита, его случайности все время стерегу. Чуть зазевался, и твоя картишка бита, чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне, мечту лелеяла вступить в законный брак. Но я не мог такой простой поверить истине, и все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание, едва подумаю, как за душу берет. Как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

дрожали ограды часовые, пайка скудная, по вечерам гитары тихий перезвон. От зари и до зари работа трудная, идет строительство канала Волга-Дон. Меня там вовсе дисциплинка доконала. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала, а по дороге двух охранничков убил.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу упав.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать